0: Я скучаю, скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай пожить.
0: По мне замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой был сам.
4: Сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем.
0: Я тебя люблю.

0: 7 часов утра в Казахстане. Утреннее шоу «Беж» на Радио НС начинается. Всем доброе утро. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко.
1: Доброе утро. У меня, честно говоря, вчера в понедельник было ощущение, что уже вот пятница, как будто вся рабочая неделя прошла, и вот эта усталость от всей рабочей недели, она просто не угасала.
0: Может, это связано с тем, что выходные были? Ого-го, какие замечательные.
1: Не знаю, но сегодня вторник, и радует, конечно, только то, что в четверг у нас с вами будет выходной, в четверг праздник у наших прекрасных мужчин, у нас профессиональный праздник, и чуточку мы дополнительно подзарядимся. Вообще, мне кажется, что май — это такой месяц, в котором хочется кайфовать.
0: На шашлычки, на маевку, да? Есть такое? Заберите нас, пожалуйста.
1: И потом, чтобы мы ходили и пели песню «Пусть нам кружит голову месяц май».
0: Я не знаю слов, но буду танцевать. Ну что, друзья, начинаем, как всегда, вместе. Утренний вторник. Какой вторник мы вместе не проводили, правильно? Каждый вторник.
1: Ну да, во вторникам я не помню, чтобы мы отдыхали, поэтому обычный вторник, типичный вторник, мы с вами работаем.
0: Да, и много чего интересного у нас, как всегда, есть. Целая горка подарков в играх обязательно с вами будет. И много полезной информации.
1: Ну и самое главное, вы, пожалуйста, не забывайте о том, что нас уже показывают. На нас можно посмотреть на сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС.
0: Мы вам везде машем, да, и начинаем. Всем доброе утро. Ура,
1: доброе
0: погнали.
1: Утро.
2: На Радио НС.

0: подвиньтесь, пожалуйста. Дуа Липа, у нас есть треки покруче.
1: Конечно.
0: Особенно в крутом настрое, где мы каждое утро с вами слушаем прикольные треки, которые, возможно, попадут в наш плейлист.
1: Ну, а спонсор сегодняшнего, кстати, трека – моя машина.
0: Кстати, она случайно у тебя открылась или ты ее специально добавила?
1: Нет, это вообще я увидела в инсте кусочек, припев мне понравился, и я решила посмотреть целиком, что из себя представляет песня.
0: Прикольно.
1: И закинула себе в плеер. Ну, и вот таким образом Люба Бимурзина ее тоже услышала. Но самое важное не это. Самое важное то, что каждый из вас, ребятки, голосует в нашем телеграм-канале Радио НС за все эти песни, которые звучат у нас в крутом настрое, ну и по итогам месяца. Те песни, которые наберут большее количество голосов, они попадают в наш плейлист.
0: Да, и сегодня мы с вами слушаем трек «Привет», называется трек. Сингл исполнителя «Искусство» и AMG Prod. Выпущен был трек в феврале 2026 года. Свежак получается.
1: Да, на какой-то момент даже были сомнения, типа, они искусственный ли это интеллект, но нет, это настоящие ребятки, живые, все хорошо.
0: Не искусственный интеллект.
1: Не искусственные, да.
0: Не искусственный, не интеллект.
1: Они настоящие. Не знаю, короче, я прониклась душой этой песни, я хочу слушать.
0: Ну что, давайте погнали. Прямо сейчас в эфире Радио НС.
2: Я курю.

0: Мне тоже.
1: А мне микрофон. Я тут мнекаю. Микрофон не сработал. Ну, ничего, так бывает. Короче, мне нравится эта песня. Я пошла голосовать за в нашем телеграм-канале Радио НС. Проходите туда и вы.
0: Да, а, кстати, знаешь, мне не хватило вот этого экспрессии надрыва Савичевой в припеве.
1: Да, мне кажется, можно было
0: именно в припеве, где она поет
1: «Привет», сильнее бахнуть. Но, с другой стороны, эта песня перепетая на мужской лад, да, и у мужчин с эмоциями.
0: Немножко, да, они у нас немножко скупые, да, на эмоции. Ну, да ладно, в любом случае, зайдите в наш телеграм-канал, подпишитесь и проголосуйте. Мы что, зря слушали, что ли?
1: Конечно.
0: Да, и зря, что ли, в конце мы с микрофонами тут немножко побаловались. Вот, все для вас, друзья.
1: Это все специально.
0: Для привлечения внимания. Ну, а теперь, внимание, друзья, мы продолжаем утреннее шоу-беш, и впереди я расскажу, какая палитра будет в моде этим летом. Про цвета и оттенки поговорим, не пропустите.
2: Шоу-беш. На радио МС.

0: 7 часов 16 минут в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Ну и прямо сейчас кое-что интересненькое расскажу.
2: Давай. Спроси у Лимы. У Лимы.
0: Вы у меня спрашивали, я отвечаю, какая палитра будет в моде этим летом. Mm-hmm. Летом 2026 года, по версии Vogue, в моде будет мягкая и вкусная палитра, по их словам. Главные оттенки — это розовый, сиреневый, персиковый, да, оранжевый
1: зефирки
0: и
1: получается.
0: Пудрово-желтый. Получается, да, ты в тренде сегодня. Кстати, посмотрите, в нашем телеграм-канале Радио НС идет трансляция, вот, пожалуйста, в розовеньком. Их, значит, уже давно используют Gucci, Valentino и другие бренды. Плюс к этому возвращаются яркие акценты, кобальтовый, синий и даже красный. А Pantone выбрал главным цветом года, я рассказывала, Cloud Dancer, это облачно-белый. Итого, микс пастелей, яркости и светлых оттенков будет в моде. А по факту просто достаем из шкафа, что было чистенькое, поглаженное, и все, мы в тренде.
1: А у меня вопрос. А что такое кобальтовый?
0: Сейчас пойдем гуглить. Цвет кобальта тачки. Она же белая в основном.
1: Ну, в основном, да. Но еще черные бывают, серебристые.
0: Кобальты в тренде.
1: Блин, мне кажется, если даже у меня мой блондинистый мозг сломался, мужчины просто...
0: А что с мужчинами происходит? В общем, я же говорю, достаем все самое чистое из шкафчика и надеваем, и идем в тренд.
2: Спроси у Лимы.
1: Впереди у нас гороскоп, не пропустите.

0: 7:25 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. На календаре сегодня, кстати, симпатичная дата. 05.05.26. Вау. Это вторник, и прямо сейчас у нас гороскоп для всех знаков зодиака.
1: Итак, Овны, сегодня лучше не давить. Ситуация сама начнет складываться в вашу пользу.
0: Тельцы, день дает возможность развить то, что уже есть. Не распыляйтесь на новое.
1: Близнецы, одно точное действие принесет больше, чем активная суета.
0: Раки, не реагируйте на все подряд. Спокойствие сейчас ваш главный ресурс.
1: Львы, внимание к деталям поможет вам избежать лишних пустых шагов.
0: Девы, переключитесь с анализа на действие. Именно это сегодня даст нужный результат.
1: Весы, короткое решение окажется самым правильным, так что не усложняйте.
0: Скорпионы, пауза перед действием усилит ваш результат.
1: Стрельцы, день подсказывает двигаться. Даже небольшой шаг изменит всю картину.
0: Козероги, нестандартный подход даст более сильный эффект, чем привычная схема.
1: Водолеи, идея, которая казалась странной, сегодня покажет свою силу.
0: Рыбы, мягкость в действиях приведет к точному попаданию в цель.
2: Шоу «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». На радио МС.

0: 7 часов 29 минут в Казахстане. Самое время объявить тему Нихабара. Это рубрика, где мы слушаем ваши голосовые сообщения. Ну а вы их присылайте по номеру 775-106-2011.
1: И сегодня мы хотим у вас узнать, что же вас, вот таких прекрасных, замечательных людей, раздражает в вашем друге или подруге.
0: Да, друзья, расскажите, делитесь. Ну а в следующем части мы, конечно же, послушаем ваши голосовые.
2: На радио МС.
1: Ну и далеко не расходимся. Впереди расскажем, как выиграть 2 билетика на CCK.

0: Половина восьмого на наших часах. Голос мой что-то захрипел. Это как раз-таки, наверное, к тому, что нужно распеваться. Ну да. И наши радиослушатели могут к этому присоединиться. Да не просто так, а за два билетика на концерт Сиси Кейдж.
1: Да, и у вас есть возможность забрать эти билетики, поучаствовав в нашей игре «Сейчас пою». Нам, как всегда, нужны два участника. Пишите свои заявки по номеру 775-106-2011.
0: В заявке обязательно напишите название игры «Сейчас пою».
2: Шоу «Бэш» на радио МС.

0: что, у нас сегодня будет битва.
1: У нас наконец-то мужчины в эфире.
0: У нас мужицкий дождь сегодня. И все потому, что была у нас чудесная участница, которая чуть-чуть заволновалась и сказала, нет, давайте я в другой раз сыграю. Мы такие, все, ладно, перерандомили.
1: Поэтому, да, повезло в этот раз на рандоме Мадьяру из Астаны. Мадьяр, привет.
0: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Тот самый Журтмаласа,
0: представь. Да, сын маминой подруги, здравствуйте.
1: Привет. Ну и Мейербек из Астаны тоже с нами. Мейербек, салем.
0: Доброе утро, Мейербек.
2: Салем.
1: Привет, привет.
2: Приветствую, что... доброе утро, НС Радио.
1: Парни, вы в Астане, рассказывайте, как там в Астане дела.
2: Классно, в Астане. Отличная погода, антициклон.
1: Вау.
0: Надо же. Че это за дела такие? Ну что ж, ребят, это, конечно, хорошо, что погода классная, и настроение у вас хорошее, но мы вас сейчас заставим петь.
1: Да, боремся мы за два билетика на концерт CC Cage, который состоится 10 мая в Астане, в ЦКЗ Казахстан, в 20:00.
0: А 8 мая концерт будет в Алматы, так что не пропустите.
1: Ну что, первый у нас был на рандоме Мадьяр. Мадьяр сразу после гонга. Ну, ты, в принципе, сам знаешь, что делать. Погнали.
2: Я за тебя умру, посмотри в глаза мне, я не лгу, и скажи, я за тебя умру. Только бы ты знала, что никто тебя не любит так, как я люблю. Я умру, и глаза не скажут, я умру, и если хочешь, за тебя умру. Только бы ты знала, что никто тебя не любит так, как я люблю Радио НС.
0: Мадьяр, у меня сейчас такие кошачьи танцы были. Ты бы видел вообще просто.
1: Обязательно зайдите в наш телеграм-канал Радио НС. Там идет прямая трансляция. Ну и, конечно же, голосовать мы все будем дружненько там. И скоро появится голосовалка. Сразу после того, как Мейербек споет свою песню. Мейербек, готов?
0: Ты готов?
2: Я готов.
1: Погнали.

0: таң қағып, жалтақтап құлақтарын елеңдетіп. Ақбоз ат менің тұлпарым, шалқыған көңілі сұңқарым, көкірек керіп жұттым мен ауаның жазғы жұпарын. Айхой, сүмбіл шаш, қара көзің, тәтті сөзің, білгейсің келгенімді жалғыз өзің.
1: Молодец,
0: қара көзің,
1: тәт... Все, тормози. Мы, конечно, готовы слушать тебя бесконечно, но эфирное время у нас поджимает нас уже. Вот ай-яй-яй, говорят, пора голосовать в нашем телеграм-канале Радио НС.
2: Ну что, друзья, Мадияр и Мейрбек свои песни уже спели, голосовалка висит, скорее побежали голосовать. А вы, парни, далеко не уходите, потому что итоги будем подводить вместе в эфире Радио НС и узнаем, кому из вас достанутся билетики на Сиси Кейч.
3: Сейчас спою. Сейчас спою.

0: пою.
1: Сейчас будет очень громко сказано, но представители Книги рекордов Гиннесса, представители Книги рекордов Казахстана, обратите внимание на нашу сегодняшнюю голосовалку. Сколько людей проголосовало?
2: Да, там сегодня просто взрыв происходит. И более того, нам не хватает всего лишь 54 голоса до нашего личного инессовского рекорда по количеству голосов.
1: Бегите
2: в голосовалке. Поэтому убедительная просьба. Вот эти вот 50 с копейками человек. О, еще два присоединились. Отлично.
1: Телеграм.
2: 50 человек. Прямо сейчас зайдите, пожалуйста, в телеграм-канал Радио НС. Проголосуйте за наших прекрасных участников, которые сегодня невероятно круто спели. У нас комменты разрываются. Мы кайфуем. Вот эти и кошачьи танцы были, и руку на сердце положили в тот момент, когда
1: Мир пел. И стихи Сакена Сейфуллина были.
2: Да.
1: Вообще шикардос.
2: Давайте, давайте сделаем рекорд. 276 голосов уже есть.
1: Давай,
2: давайте
1: подожмите.
2: Еще.
1: Так, а пока наш парни с нами на связи, мальчики, давайте тоже призывать наших
2: слушателей, еще раз,
1: чтобы они проголосовали. Вот давай, Мадьяр, ты первый давай, призывай
2: всех проголосовать. Все, все, все, мы перевалили, можно не...
1: Да?
2: Все, Мадьяр, можно молчать.
1: Тогда останавливаем нашу голосовалку и узнаем прямо сейчас, кто из парней пойдет на концерт Сиси Кейдж.
2: Я, честное слово, обожаю наших радиослушателей, потому что голосовалка остановлена, и это сейчас реально абсолютный рекорд по количеству голосов, которые были отданы за наших участников.
1: Шикарно.
2: В игре «Сейчас спою». Внимание!
1: Потрясающе.
2: Это 324 голоса.
1: Вау!
2: То есть настолько быстро вот эти 50 человек перевалили за 300, что стало 324.
1: Да.
2: Ну так вот, сегодня со счетом, с минимальным разрывом 53-47 побеждает Мирбек из Астаны.
1: Мирбек!
2: Мирбек, два билетика на Сиси Кейдж в Астане 10 мая достаются именно тебе.
1: Куттуктайма сцена, молодец, красавчик, и ты пойдешь на концерт Сиси Кейдж 10 мая в Астане, в ЦКЗ Казахстана в 20.00. А ты, Мадьяр, дорогой, не обижайся, хорошо? В следующий раз, я думаю, тебе повезет чуточку больше.
3: Отлично, разметка с радостью.
1: Угу.
3: Рахмет, рахмет.
1: Красавчики.
2: Парни, вы правда крутые. На самом деле количество голосов в нашей голосовалке очень о многом говорит. Угу. Вот, ну, вы прям тигры, прям лигры. Все,
1: ура,
2: как мы любим.
1: Да,
2: спасибо,
1: Мирбек, большое. Мы тебе за эфиром расскажем, как ты заберешь свои призы. Ну и Астане огромный привет передавайте, а мы продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Сейчас спою. Сейчас спою. Разные мысли. Схватиться руками за голову еще не значит взяться за ум. Жарнама.
4: Қанттың холестериннің және қысымның жоғары болуы, демек, метаболизм бұзылуы мүмкін. Қазір ең көп таралған аурулар сонымен байланысты. Қант диабеті, гипертония, жүректің ишемиялық ауруы, семіздік. Эвалар компаниясы ұсынған кардиоактив таурин қабылдаңыз. Оны үнемі қабылдау метаболизмді жақсартады, қант пен холестеринді төмендетеді, қант айналымын жақсартады, жүрек ырғағы мен қысымын қалыпқа келтіреді. Тауринді талай ауруға қолданудың тиімділігі клиникалық зерттеулермен бірнеше рет расталған. Кардиоактив таурин Эвалар. Бұл әр таблеткадағы фармацевтика сапасындағы 500 миллиграмм жоғары тазартылған таурин. GMP халықаралық стандартына сәйкес өндіріледі.

о тебе не знал. Всю свою жизнь я тебя искал, верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй, это я.

0: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат тас кредит нүкте кезетте.
2: Восемь часов одна минута в Казахстане. Утреннее шоу «Бьешь» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
3: Доброе утро. Два часа у нас с вами впереди. Много всего интересного запланировано. И в ближайшие минуты расскажу вам про школьницу из Алматы, которая вошла в тройку лучших молодых изобретателей мира.
2: Вау. А также да. В этом часть послушаем голосовые сообщения в рубрике «Нехабар». Присылайте их по номеру 775-106-2011 и расскажите, пожалуйста, друзья, что вас раздражает в вашем друге или вашей подруге? Мы никому не расскажем.
3: Да, только всей стране, я вот думаю, своим девчонкам сказать. Пусть они отправят тайное голосовое сообщение. Мне бы тоже интересно было послушать, что они скажут.
2: Да, кстати, идея, слушай.
3: Но еще в этом часе мы обязательно разыграем 20 литров бензина в игре «Питстоп».
2: Ну, а в следующем часе попытаемся взломать наш банкомат. В банкомате уже накоплено целых 60 тысяч тенге.
3: А также, ребятки, не забывайте о том, что идет прямая трансляция со студии Радио НС на сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС. Помните.
2: Кстати, они же любят рекорды. Давайте зайдем все дружненько сейчас в телеграм-канал, в трансляцию и посмотрим, какое максимальное количество будет в ближайшие 5 минут, давайте. Ближайшие 2 часа.
3: Это, кстати, единственное место, где мы самолично можем отследить количество заходящих. То есть на сайте мы не видим, сколько вас человек, в группе во ВКонтакте тоже не видим, а вот в телеге мы вас увидим. Поэтому заходите, переходите, будем ставить рекорд. И помните, что радио можно не только слушать, но и смотреть.
4: Шоу «Бьешь» на радио МС.

0: Так, ну что, все ленивые вот эти вот человеки, которые говорят, я ничего не могу, я тут... у меня ничего не получится.
1: Это я.
0: Это не ты, неправда, не обманывай. Mm-hmm. Короче, в общем, рассказываю. Школьница из Алматы вошла в тройку лучших молодых изобретателей мира.
1: Вау.
0: Ученица 11 класса Дана Кадырбек вошла в топ-3 молодых изобретателей на форуме Клинтех Дейс Форум 2026 года в Вене.
1: Конечно.
0: Финал международного конкурса проходил штаб-квартире ООН.
1: Ух.
0: И Дана представила проект, который позволяет получать питьевую воду, внимание, прямо из воздуха.
1: Как это?
0: По задумке школьницы технология сможет работать даже в засушливых регионах, где не хватает обычных источников воды. Mm-hmm. Как это именно будет происходить, тайна пока еще не раскрыта, потому что я так понимаю, что проект в разработке, но тем не менее ее идея, ее изобретение, оно получило должное внимание, поэтому совсем скоро, я уверена, Дана просто взорвет наш мир вот такими вот свершениями и прославит не только свое имя, но и, конечно, нашу страну.
1: Какая молодец! И знаешь, я в эту минуту пожалела о том, что сейчас мои дети в школе, а не дома.
0: Я могу тебе переслать эту статью.
1: А, все, перешли, пожалуйста.
0: Дана, тебе аплодисменты, ты большая молодец.
1: Да.
0: Достигай, очень круто, ты вообще просто мой личный герой.
1: Да, крошиха просто.
0: Крошиха!
2: На радио МС. Сіз білдіңіз бе?
3: 100 жасқа дейін өмір сүрген көп жасағандардың 80% әйелдер.
2: Реклама. Алматы, 8 мамыр. Евродиско патшайымы Сиси Кейдж оралады. 80-ші жылдардағы культті хиттер және ғаламат шоу. Ескірмейтін музыка кеші. 8 мамыр 20:00. Билеттер топ-билет.кз сайтында.
4: Реклама на радио МС 356 60.

0: что? Мне за эфиром сказали, что сильно проехаться, проезжаться по своим подругам и друзьям не надо.
1: Ну, потому что дружить еще с ними, как бы.
0: Да-да-да. Но они спят в это время, ладно.
1: Да. Ну, а я со своих цыпочек, своих курчик...
0: Разбудила?
1: Да, разбудила и попросила, мол, девочки, вот, давайте в Нихабар, короче, сообщение нам отправляйте. Ага. Поржали, посмеялись и договорились так, что сообщение было отправлено, и я его не слушала, не смотрела.
0: Там жесть.
1: Да, и в
0: вашей дружбе конец.
1: Ой, Лима, это Викуля отправляла, она не такая. Вот вторая у нас есть, ну ты знаешь.
0: Ее плохо знаешь.
1: Вот от той можно ожидать все, что угодно. Викуля не такая.
0: Да, кстати, друзья, вы тоже можете прислать свое голосовое по номеру 775-106-2011 и рассказать, что вас бесит и раздражает в ваших друзьях. Вот.
1: Поделитесь, пожалуйста.
0: Да, впереди будем слушать в Нихабаре. Ждем.
2: Шоу «Пеш». На радио МС.

0: А ты живешь не хабар?
1: Не хабар.
2: Ну что, есть у нас голосовые сообщения от наших радиослушателей. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
3: Сегодня мы говорим о том, что же нас бесит и раздражает в наших друзьях.
2: Угу, погнали, первое голосовое к этому часу.
4: Привет, Здарики.
3: Привет, доброе утро.
4: Джандарин Сол. Рима, солнышко, как дела?
3: Спасибо, все
4: что
3: хорошо.
4: Что меня бесит в моих друзьях? Да ничего не бесит, они мне классные.
3: Да?
4: Те, которые меня бесят, их уже нету в моей жизни. Как-то так.
3: Плюсую.
2: Отлично, идем дальше.
5: Доброе утро, Радио НС. Вас постоянно слушатель из города Станы.
3: Привет,
5: Мария. У меня есть друг, у которого вчера, кстати, был день рождения.
3: Так.
5: Еще раз его поздравляю. Единственное, что мне не нравится в нем, это то, что я постоянно пишу ему первый, звоню ему первый. Как дела, что нового, давай встретимся. Вот такой. Еще раз поздравляю Олжас себя с днем рождения. Всем удачного дня. Пока-пока.
3: Грешу иногда этим. Есть у меня одна подруга, которая первее всегда меня пишет мне. Я не успеваю просто ей писать.
6: Ты ей ночью пиши всегда.
3: Да, кстати, или в 4 утра, когда проснусь.
6: Ну, а чего бы нет, когда дай, да. Я иногда так делаю.
3: Жди. Идем дальше.
7: Доброе утро, Радио НС.
3: Привет.
7: Доброе утро, страна.
3: Доброе утро.
7: Меня раздражает в моем обществе.
3: Что?
7: Есть такие знакомые, друзья, которые выделываются. Допустим, мы что-то вместе сделали, я вот сделал, я вот такой хороший, молодец, я так мучился. И ты на него смотришь с таким взглядом, думаешь, какой ты восхитительный красавчик, мужчина. Думаешь, а где мы тогда были? Вот это меня... бесит просто.
3: Короче, корону
7: сильно.
3: Себе забирает, да? Хотелось бы корону на всех.
2: Да.
3: Общаковую.
2: Эх, что делать с такими друзьями? Мы не знаем. Мы не советчики.
6: Ну да. Ну, как бы у меня таких нет.
2: Опередите.
6: У нас у каждой своя корона.
2: Натяните одеяло на себя первым. Идем дальше.
8: Всем слушателям Радио НС.
3: Привет.
2: Доброе утро.
8: Я могу сказать, одна из моих подруг бесит меня тем, что пропускает свои тренировки в зале. Вторая подруга тем, что... слишком тяжелые упражнения мне дает.
3: Кошмар какой. Как после этого с вами дружить, дорогие мои?
6: Я исправлюсь сегодня. Я знаю, что у тебя сегодня тренировка.
3: Ты сегодня идешь на тренировку?
6: Да, да, да. Просто я, может быть, без них пойду раньше. Но, видимо, этим тоже я их бесить буду.
2: Хорошо, идем дальше.
9: Доброе утро, любимое радио. Доброе утро, страна. Всем
3: привет.
9: Отличного дня. А
3: привет.
9: Мне нравится при встрече с друзьями, что когда они сидят в телефонах, с кем-то переписываются, смотрят в Инстаграме. Всем пока-пока.
2: Да, кстати, есть такое, когда собираешься с друзьями, с которыми давно не виделся, и все сидят в телефонах.
6: Блин, ну знаешь, компания такое... скучная, вот если честно.
2: Да нет.
6: Потому что мне, когда весело, я телефон откладываю. Редко бывает, что ответишь там на какие-то срочные сообщения, а так вообще норм.
2: Ну, наверное, у этих людей очень срочные сообщения.
6: Бейте,
2: ежеминутно.
6: Бейте.
2: Кстати,
6: тех, кому с вами скучно.
2: А Селя, почему голос такой грустный? Что такое?
6: Непорядок.
2: Ну что, друзья, будем слушать ваши голосовые сообщения еще в следующем часе, поэтому, друзья, рассказывайте, что вас бесит и раздражает в ваших подругах и друзьях по номеру 775-106-2011.
0: Эй, Бауров, не хавар!
1: Не хавар, родной!
0: А ты живешь, не хавар!
1: Не хавар!
3: А еще у нас есть 20 литров бензина, и скоро расскажем, как их забрать.

0: что, друзья, пришло время разыграть нам 20 литров бензина в рамках игры «Пит-стоп» на радио НС.
1: Да, и нам нужны два участника, чтобы вы смогли побороться в эфире и выиграть 20 литров бензина. Пишите свои заявки.
0: Нам нужны два участника, ты говорила.
1: Да, что мы разыгрываем 20 литров бензина, мы говорили.
0: Простите. Отправляйте заявки по номеру 775-106-2011.
1: В заявке обязательно укажите название игры «Пит-стоп».
2: На радио МС. Разные мысли. Жизнь дорожает и обесценивается одновременно. Реклама. Мамырая ерекше әуенге толы болмақ. Аңызға айналған Рахат Фест фестивалі.

0: Пистолет переставьте, первая колонка. Толсанека, бринж колонк, полный бак.
1: Пит-стоп в шоу Беш на радио НС.
2: Борьба за 20 литров бензина буквально через несколько мгновений уже начнется. Но перед этим давайте познакомимся с нашими сегодняшними игроками.
3: Ну что, девочки, снова мужицкий дождь. Ержан из Астаны с нами. Ержан, привет.
2: Доброе утро, Ержан.
4: Доброе утро, я на связи.
3: Привет, привет. Ярасыл из Алматы на связи?
5: Всем привет.
3: Привет.
2: Ну что, парни, у нас...
3: Мы ничего не можем поделать.
2: Три вопроса, и все ваши ответы должны быть числовые. Тот, кто отвечает правильно, либо ближе к правильному, за каждый из вопросов получает по одному баллу. Ну и по итогам трех вопросов мы узнаем победителя и подарим 20 литров бензина.
3: Так, да, ты хочешь? То есть поговорить с мальчиками не хотим, мы сразу хотим играть.
2: Цигель, цигель, эй, люлю. Давай-ка.
3: Ладно.
2: А то поплыла.
3: Погнали.
2: Мальчишки, сегодня, как и всегда, с утра пораньше мы открыли любимые Яндекс.Карты и, значит, решили, что вот жесть, как нам хочется на машине проехаться из Тараза до Алматы. Mm-hmm. Скажите, пожалуйста, сколько километров выйдет наша с вами поездка? Ержан, как ты думаешь?
4: Из Тараза в Алматы выйдет 270 километров.
2: 270, ответ принят. Ярослав, твой ответ?
5: Я думаю, где-то 340.
2: 340. Ответы приняты, и мы идем дальше.
3: Итак, второй вопрос. Скажите, пожалуйста, сколько стоит самый дешевый авиабилет на сегодня из Тараза в Алматы? Ярослав, как ты думаешь?
5: Думаю, где-то 13 тысяч тенге.
3: Отлично. Ответ принят. Ержан?
4: Я думаю, где-то 13 500 тенге.
3: Хорошо. Ответы приняты. Идем дальше.
2: Слушайте, а сколько стоит самый дешевый билет на поезд на сегодня из Тараза в Алматы? Ержан, как ты считаешь?
4: Я думаю, где-то 4700 тенге.
2: 4700. Ответ принят. Ярослав, твой ответ?
5: 5200.
2: 5200. Ответы приняты. Давайте подводить итоги. Парни, на самом деле, если вам когда-то придется ехать на машине из Тараза до Алматы, знайте, что придется преодолеть ровно 500 километров. И здесь Ярасыл оказался ближе и заработал свой первый балл. Поздравляем.
3: Второй вопрос. Вот настолько нам нужно было сегодня срочно ехать. И дешевый авиабилет на сегодня из Тараза в Алмату стоит 20 тысяч тенге. И здесь у нас был ближе Ержан.
2: 1-1 получается.
3: Да.
2: Все по плану, все как надо. Но в третьем вопросе мы пытались выяснить, сколько будет стоить самый дешевый железнодорожный билет на сегодня по направлению из Тараза в Алматы. Правильный ответ – 6702 тенге. И здесь Ярасыл оказался ближе. И со счетом 2-1 бензин достается именно ему.
3: Остается в Алмате, коротко говоря. Поздравляем тебя.
5: Спасибо.
2: Ержан, ну ты, пожалуйста, не расстраивайся. В Астану у нас сегодня хороших подарков улетело, а у вас там бонусом сегодня еще хорошая погода, нам предыдущие игроки уже рассказали. Угу. Так что, ну,
4: да,
2: нет повода.
4: Остались билеты на Сиськеч.
2: Вот. Да, все, отлично.
3: Да, хорошего дня вам желаем. Ержан, Астане огромный передавай привет. А Ярослав, будь на линии, мы тебе расскажем, как ты заберешь свой бензин. А мы продолжаем утреннее шоу Беш на Радио НС. Доброе утро.
2: Доброе утро.

0: музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.
3: Девять часов по 1 минута в Казахстане. Утреннее шоу «Бьешь» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
4: Доброе утро. Еще час у нас остается. Всего лишь час. И в это время мы много чего с вами успеем. Например, в ближайшие минуты будет гороскоп для всех тех, кто проспал его в 7 часов утра.
3: Да, в этот раз не профукайте. А также продолжим слушать голосовые сообщения ваши в рубрике «Не хабар». Продолжайте их присылать по номеру 775-106-2011 и расскажите, пожалуйста, друзья, что у вас раздражает в вашем друге или подруге? Вот, будет интересно.
4: Ну, а также в этом часе мы постараемся вновь взломать наш банкомат. В банкомате лежит сегодня 60 тысяч тенге.
3: Вау! Ну и, кстати, друзья, вдруг кто не знал, у нас есть Инстаграм, да, Радио НС, а также ТикТок, Радио НС, Ютуб-канал Радио НС. Не шутите, у нас есть даже личные аккаунты, куда тоже можете подписаться и быть всегда с нами на одной волне.
4: Да, мой аккаунт называется Ксю Панченко, Лимин аккаунт называется Лима не Адриана, поэтому
3: не перепутайте
4: нас
3: с другой Адрианой Лимой.
4: Давайте, заходите, подписывайтесь, нам всем вместе будет интересно.
3: Да. Ну а мы продолжаем утреннее шоу «Бьешь» на Радио НС. Добрый

0: 9:08 в Казахстане, на календаре 5 мая, вторник, и прямо сейчас гороскоп для всех знаков зодиака. Поехали.
1: Итак, Овны, сегодня лучше не давить. Ситуация сама начнет складываться в вашу пользу.
0: Тельцы, день дает возможность развить то, что уже есть. Не распыляйтесь на новое.
1: Близнецы, одно точное действие принесет больше, чем активная суета.
0: Раки, не реагируйте на все подряд. Спокойствие сейчас ваш главный ресурс.
1: Львы, внимание к деталям поможет вам избежать лишних пустых шагов.
0: Девы, переключитесь с анализа на действия. Именно это сегодня даст нужный результат.
1: Весы, короткое решение окажется самым правильным. Не усложняйте.
0: Скорпионы, пауза перед действием усилит ваш результат.
1: Стрельцы, день подсказывает двигаться. Даже небольшой шаг изменит картину.
0: Козероги, нестандартный подход даст более сильный эффект, чем привычная схема.
1: Водолеи, идея, которая казалась странной, сегодня покажет свою силу.
0: Рыбы, мягкость в действиях приведет к точному попаданию в цель.
2: Шоу «Пеш». «Пеш». На радио МС.
3: Разные мысли. Это называется спутник жизни. Ты живешь, а он вертится. Реклама.
4: Этот май будет звучать громко. Культовый фестиваль Рахат Фест. 23 мая. Первомайские пруды. На сцене Зиверт. Группа Fly Project. Лучшие артисты Казахстана. Райм. The Queen. Белучи. Райм Волшебник. Билеты на сходим.ком. Телефон 837-213-38-0. Рахат Фест.
3: Реклама на радио МС 356-6000.

0: девочки и мальчики. У нас впереди рубрика «Нихабар». Будем слушать ваши голосовые сообщения. Запишите наш WhatsApp номер и пришлите туда голосовое 8-775-106-2011.
1: И сегодня мы по секрету всему свету делимся, что же нас раздражает в наших друзьях либо подругах. Вот тебя что раздражает?
0: То, что меня в себе больше раздражает. То, что я пунктуальная или вообще рано прихожу, а потом сижу и жду тех, кто опаздывает.
1: Все-все.
0: Ну, опоздуны, друзья.
1: А меня, ну вот ладно, в одной подруге моей раздражает, она когда просит ей что-нибудь помочь, ты начинаешь там решать вопрос, а ей не терпится. И она, ну что там потом? Я сама! Не беси меня, пожалуйста.
0: Так.
1: Но эта подруга прислала тоже ответное сообщение. Она тоже расскажет, что ее во мне бесит там конкретно про меня.
0: Мне очень не терпится послушать это голосовое. И ваши, друзья, голосовые сообщения тоже хотим послушать. Еще раз WhatsApp номер 8-775-106-2011. Впереди «Нихабар».
2: Шоу «Бэш» на радио МС.

0: Бауырым, не хабар?
1: Не хабар, родной.
0: А ты живешь, не хабар?
1: Не хабар.
2: А знаете, что меня бесит больше всего в моей подруге?
3: Mm-hmm.
2: То, что вот она подключилась сейчас к эфиру Радио НС, mm-hmm. чтобы послушать свое голосовое сообщение.
3: Mm-hmm.
2: А значит, то, что я про нее до этого сказала, ей неинтересно было послушать.
3: Ах,
2: она короче,
3: какая.
2: Это пропустила. Да. Большой привет тебе, моя дорогая.
3: Ну что, давайте послушаем голосовые сообщения, которые пришли к этому часу.
4: Всем доброе утро. Доброе утро. Казахстан, город Актюбе.
2: Доброе утро.
4: Стою в пробке, слушаю ваше радио. И вопрос довольно-таки актуальный. Меня бесит в моих друзьях, ребята, я надеюсь, вы меня слышите, волонтерское движение «Добро, город Актюбе», что мы уже второй, третий год собираемся на природу и все никак не можем найти на это время.
3: Mm-hmm.
4: Я очень верю, что в этом году мы просто возьмем себя в руки и обязательно выйдем отдохнуть. Хорошего дня,
2: ребята,
4: хорошего настроения и хороших новостей.
2: Соберитесь, и соберитесь. Нас с собой соберите,
3: да.
2: И всех соберите, мы тоже
3: пожалуйста,
2: не против.
3: Пожалуйста, мы приедем, идем дальше.
5: Доброе утро, девчонки, доброе утро, страна.
3: Доброе утро.
5: Что меня бесит в моих друзьях?
3: Ага.
5: Не, ну а что они?
3: Действительно.
2: Думаю, вот это аргумент вообще, против которого не помню. Ну а что они?
3: Да-да-да.
2: Я теперь тоже так говорю.
3: Ага, идем дальше.
6: Доброе утро, страна. Доброе утро, девчонки, красавицы.
3: Привет, доброе
6: Хорошего
3: утро.
6: Дня. Есть у меня один
3: Спасибо.
6: Друг по имени Артур.
3: А так.
6: Все мне в нем нравится.
3: Так.
6: Но есть у него один существенный минус.
3: Какой?
6: Когда ему что-то надо, он лягушку прутиком до копчега догонит. Настолько тебе мозг надорвет.
3: Ага.
6: Каждые 2 минуты. Но если ему это не надо,
3: так.
6: то Артура раскачать на какие-то шаги и действия, mm-hmm. это тяжело. Он их сделает, да, безусловно, mm-hmm. но он будет настолько долго раскачиваться.
3: Так. А вы
6: всем хорошего дня.
3: Убедите его в том, что ему это надо.
2: Мне кажется, мой словарный запас сегодня пополнился. Лягушку до копчега догонит.
3: Так, идем дальше.
7: Доброе утро. Страна, доброе утро, НС Радио.
3: Привет.
7: Доброе утро, девочки, припевочки.
3: Доброе утро.
7: У меня есть 2 друга.
3: Так.
7: Только 2 друга. Остальные так, знакомые.
3: Угу.
7: Вот в них меня бесит все. Вот, от начала и до конца меня бесит в них все.
3: Так.
7: Но когда коснется дело, я уверен в том, что они жизнь свою отдадут ради любого из нас. Вот такие вот у меня бесячие друзья.
3: Клёво.
7: Всем таких желаю.
3: Висячие друзья.
2: Зато
3: с такой любовью он это сказал. Идем дальше.
8: Доброе утро, страна.
3: Привет.
8: Доброе утро, Линочка и Ксюшенька.
3: Доброе утро.
8: Классные девчушеньки.
3: Спасибо.
8: Привет, Радио НС.
3: Угу.
8: Привет всем из города Темиртау.
3: Так.
8: Ну, такая интересная тема. Ну, интересная, неинтересная, как бы необычная. Но, честно скажу, да, у меня нет таких друзей, в которых меня бы что-то раздражало.
2: Да ладно.
8: Вот, я считаю, что... Ну, раздражать надо это все. Вообще надо избавляться от раздражителей в своей жизни. Может быть, поэтому. Ну, хотя я ни от кого не избавлялась. Просто надо воспринимать. Надо воспринимать своих друзей, вообще окружающий мир таким, какой он есть. Если, да, он тебя раздражает чем-то, ну, кто-то или что-то, надо разобраться в себе, попробовать. И если не получается, просто, чтобы сохранить свои нервные окончания, надо просто избавиться от этого раздражителя. Так и живем. Всем добра. Счастья, любви, весны в душе всегда-всегда. Обнимаю вас
3: всех. Смех ваш заставляет фантазировать о том, над тем, как избавиться от этих раздражителей. Идем дальше.
9: Доброе утро, Радио НС. Что меня бесит в моих друзьях? Вот как раз я хочу сейчас ответить на ее сообщение. Пусть она это послушает в прямом эфире. Вот.
2: Слушаю.
9: Что она вечно на меня наезжает. Вот это прям раздражает. А то, что мне безумно нравится, то, что эти 2 человечка... просто в любое время суток окажутся на моем пороге, в любой непонятной ситуации.
2: Мы тебя тоже очень любим, моя ты
3: очень
2: красивая,
3: отфильтрованная речь, скажу я вам, друзья.
2: Она старалась.
3: Очень старалась, молодец, умничка, идем дальше.
10: Доброе утро, Шымкент. Доброе утро, страна. Доброе утро, Радио НС. Доброе
2: Привет,
10: утро,
2: Никита.
10: Девчонки.
2: Доброе утро.
10: Тема, конечно, хорошая.
3: Угу.
10: Что мне раздражает от друзей? Вот, например, когда бываешь, сидишь там, например, где-нибудь с друзьями, и хочется прям потрогать, а они мне говорят,
2: кого?
10: Тихо сиди, не трогай никого. Мне это раздражает. Они уже 500 раз это одно и то же говорят.
2: Да.
10: Всем желаю удачи.
2: Никита. Кого ты трогаешь?
3: Да,
2: и за какие?
3: А ты в следующий раз предупреждай. Так, ребят, у меня трогательный момент. И погнали трогать всех по кругу.
2: Мне срочно надо остановить мою фантазию. Я просто рыдаю.
3: Последнюю к этому часу давай послушаем.
11: Доброе утро, Радио НС. Ваш слушатель из города Ахтау.
2: Привет.
11: Холодно, дождь, туман.
9: Что меня раздражает в моей подруге, это то, что она очень тяжелая на подъем.
3: Ага.
9: То есть, когда ты ее куда-то приглашаешь, ага, то это надо долго ее уговаривать. Ну, я не знаю, я посмотрю, попозже отвечу. А я такой человек, который, ну, да-да, нет-нет. И сама я легкая на подъем. То есть кто-то мне скажет, поехали туда. Угу. Даже не буду уточнять, куда. Я скажу, все, поехали.
2: Я знаю
9: поэтому
2: решение.
9: В подруге, да? Меня это раздражает.
3: Никиту послать?
2: Да-да-да, Никиту Шукета отправить, он ее потрогает.
3: И все, она с места как спрыгнет. И лягушку, как там было, до Копчегая, все сделает. В общем, девочки, мальчики, обращайтесь к Никите. Ну, а мы продолжаем утреннее шоу «Вешь» на радио НС. Доброе утро.
0: Эй, Бауров, не хабар.
1: Не хабар, родной.
0: А ты видишь, не хабар.
1: Не хабар.
3: Ну, а впереди расскажем, как вы сможете забрать у нас целых 60 тысяч тенге.

0: Утреннее шоу «Пьешь» на радио НС продолжается. 9 часов 32 минуты в Казахстане. Это говорит о том, что впереди состоится игра, которая называется «Большой куш».
1: И в этой игре у нас есть деньги. Представьте себе, 60 тысяч.

0: Ваш куш активирован.
1: 9:40 в Казахстане. Самое время поиграть в игру «Большой куш», где мы пытаемся взломать банкомат.
2: В банкомате лежат деньги, 60 тысяч тенге. И сегодня попытается их забрать Наталья из Риддера.
1: Наталья, доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Давно не было из Риддера никого.
2: Да, скажи, пожалуйста, Наташа, если вот 60 тысяч ты у нас заберешь, что ты будешь с ними делать?
3: Я что-нибудь придумаю. Есть куда потратить.
2: Угу. Ну что, будем надеяться, что ты сможешь забрать у нас эти денежки, но тебе для этого придется постараться.
1: Да, и у нас готовы для тебя 3 вопроса. 3 варианта ответа тоже тебе дадим. Твоя задача, Наталья, ответить на все вопросы правильно. Если в случае ты отвечаешь, то, конечно, естественно, забираешь все содержимое банкомата, но в случае одной ошибки, к сожалению, банкомат не взламывается.
2: И ты нам 5000 тенге сверху еще докладываешь, чтобы завтра в банкомате было 65.
1: Угу. Вот такие условия. Ты готова?
3: Хорошо. Да, готова.
1: Все, отлично. Начинаем игру. Тебе удачи.
0: Спасибо.
2: Наталья, начинаем взлом банкомата, и сегодня Международный день принцесс. Давай попробуем угадать, о какой принцессе идет речь. Она воительница, которая вместо принцессиного платья носит доспехи, переодевается мужчиной и идет на войну вместо отца. Кто это? Варианты ответов. Жасмин, Тиана или Мулан, как ты думаешь?
3: Давайте 3-й вариант.
2: Цифра номер 3 принята, и мы идем дальше.
0: 2-я цифра.
1: Наталья, продолжаем взлом банкомата. Сегодня также отмечается день карикатуриста. Скажи, пожалуйста, кто считается одним из первых известных профессиональных карикатуристов в истории? Варианты ответов. 1. Оноре Домье. 2. Пьер Леоне Гетси. И 3. Пабло Пикассо. Как ты думаешь?
3: Давайте тоже 3-й вариант.
1: Цифра номер 3 принята, и мы идем дальше.
0: 3-я цифра.
2: Наталья, 5 мая в 1956 году состоялся первый чемпионат мира по дзюдо. Скажи, пожалуйста, где находится штаб-квартира Международной федерации дзюдо? Варианты ответов. В Токио, в Будапеште или в Париже, как ты думаешь?
3: 1-й вариант.
2: Цифра номер 1 принята, и код с Натальей из Риддера сегодня получился 3-3-1.
1: В нашем банкомате 60 тысяч тенге. Сейчас узнаем, взломали мы или нет.
0: Это неверный код.
2: Ай, досадно.
1: Как это больно.
2: Очень больно, девочки. Ой, ну давайте разберемся, где же все-таки мы ошиблись. В первом вопросе Наталья ответила правильно. Мулан – это одна из самых известных героинь в мировой культуре, чей образ сочетает в себе верность семье, невероятную отвагу и разрушение гендерных стереотипов.
1: Да, здесь ты ответила правильно. А вот во втором вопросе ошиблась, к сожалению. Одним из первых известных и профессиональных карикатуристов в истории считается итальянский художник эпохи рококо – Пьер Леоне Гетси. Именно он популяризировал карикатуру как самостоятельный вид искусства в Италии 18 века, рисуя шаржи на людей, посещавших Италию. Вот так.
2: Ну и в третьем вопросе, Наталья, мы с тобой тоже ошиблись. Mm-hmm. Несмотря на то, что дзюдо зародилось в Японии, штаб-квартира Международной федерации дзюдо с 2019 года официально находится в Будапеште,
1: в Венгрии. Кто же знал? Ну, в любом случае, мы тебя аплодируем.
2: Ты большая молодец.
1: Ты такая молодец.
3: Спасибо.
2: Риддеру
3: спасибо
2: огромное.
3: Всего
2: от нас
3: доброго.
2: Привет. Давненько мы вас не слышали. Ребята, активизируйтесь. Да. Мы ждем вас чаще в нашем эфире.
1: Пиши нам еще и огромный привет передавай. Ну и своим проигрышем Наталья добавляет в наш банкомат еще 5000 тенге. И уже завтра в нашем банкомате целых 65 тысяч тенге. И играем, как обычно, в 9:40.
4: Большой куш на радио НС.

0: Ну что, девочки и мальчики, нормально, так хорошо мы с вами сегодня потрудились, много подарочков вам подарили, много полезной информации послушали, ну и, конечно же, под музыку кайфанули.
1: А самое главное, что огромное количество вашей обратной связи у нас сегодня было.
0: Вы такие
1: умнички. И мы знаем, что все сегодня точно было не зря.
0: Да. Ну а мы с вами прощаемся уже до завтра. Легкого рабочего дня вам желаем. Вторника, завтра в 7 часов утра, чтобы здесь встретились на радио НС.
1: Ну а сегодня для вас старались Алим Биморзина.
0: Ксения Панченко, мы вас любим.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Жирафтың тілінің ұзындығы соншалық, ол онымен құлағын тазалай алады.
0: Жарнама.
2: Давай, ребята!
3: 6 июня. АСП-арена. Группировка «Ленинград». Не пропусти главное событие этого лета. Билеты на tiketon.kz. 6 июня. Ленинград. Город Кунаев. Информационный партнер «Радио НС».
4: НС радиосында жарнама. 326 60

Разные мысли. Лучший способ понять что-то самому – объяснить это другому. Реклама. Алматы. 8 мая. Возвращение королевы евродиска Сиси Кейдж. Живое исполнение культовых хитов 80-х в грандиозном шоу. Эмоции, которые не стареют. 8 мая, 20:00. Билеты на сайте top-билет.кз. Реклама на радио НС. 356-6000.

смиряться. И больше без нее не захочу смеяться. Любовь — это один на двоих парашют. Не бойся, я держу.

солнце. Я сложная, она непростая. Но если вдруг представить, что ее совсем не станет, лишь пустота, как далеко не полети. Я улыбаюсь, но давно погас огонь в моей груди. И снова я один, давлю педали, умножаю числа.

0: музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: The Queen. Белучи. Крайм волшебник. Билет терс ходим тиком сайтында. Байланыс номера 8777-213-88-88. Рахат Фест.
1: Реклама на радио МС 356-6000.

Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной, вряд ли я найду кого-то лучше. Да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

0: «Грязные мысли». Инициативный дурак хуже вредителя. Реклама.
1: Этот май будет звучать громко. Культовый фестиваль Рахат Фест. 23 мая. Первомайские пруды. На сцене Зиверт. Группа Fly Project. Лучшие артисты Казахстана. Райм. The Queen. Белучи. Райм Волшебник. Билеты на сходим.ком. Телефон 837-213-38-0. Рахат Фест.
0: Реклама на радио МС 356-6000.

0: музыки. Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Вся страна. Лайв-чат. Лайв-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов. На радио МС.
1: Друзья, всем отличный вторник на волнах радио НС на календаре. 5 мая, день уже набрал, собственно, ход и обороты. Ну и самое время добавить в него немного живого настроения. У микрофона с вами Тамерлан Исмаилов. Прямо сейчас запускаем лайв-чат. Тот самый час, когда эфир становится, ну, ближе, громче и, конечно, интереснее. Здесь всегда есть место для неожиданных приветов, теплых слов, ну и простых сообщений, которые могут сделать чей-то день чуточку лучше. Номер, друзья, для связи, как всегда, остается прежним. WhatsApp 775-1060-011. Именно туда необходимо отправлять все ваши те самые прекрасные сообщения, приветы и поздравления. Подключайтесь и не теряйтесь. Проведем этот час по-настоящему на одной волне. Погнали!
0: Лайв-чат. Лайв-чат. Номер WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Лайв-чат.
1: Вот и стартуем, друзья. Программу «Лайв-чат». Первые сообщения уже у меня, так погнали их читать. Здравствуйте, НС Радио. Хочу передать привет своему любимому мужу Евгению. Я тебя люблю, Татьяна. Ну, как говорится, не добавить, не отнять, а краткая сестра таланта. Уважаем. Так что пламенный привет любимому мужу Евгению и еще раз от его прекрасной Татьяны. Добрый день, любимое радио. Теплый и ласковый привет моему милому Максу от Катерины. Солнце мое, я люблю тебя еще больше, зная, кто ты и каким человеком являешься. Ты можешь смело делить все проблемы и невзгоды пополам, пока я дышу и пока рядом. Я тебя крепко обнимаю и целую, надеюсь, смогу делать это каждый день, чтобы видеть твою улыбку доброго кота. И в конце куча смайликов в виде сердечек. Пожалуй, будто не хватает, чтобы подчеркнуть как раз-таки слово про кота. Смайлик в виде котика милого. Но, думаю, Макс, вы одновременно с этим представляетесь... свою мордочку, конкретно в фантазиях Катерины, что, я считаю, будет очень мило. Ловите пламенный привет и радуйтесь. Здравствуйте, НС Радио, мой Биг Булат, передаю тебе привет. Просто хочу напомнить, ты моя радость в каждом дне. Даже когда мы не рядом, ты всегда в моих мыслях и в моем сердце. Очень тебя жду и крепко-крепко обнимаю. Твоя Асель. Замечательное сообщение, Биг Булат. Ловите, также радуйтесь им, потому что такие по-настоящему душевные искренние приветы получать одно удовольствие. Доброго дня, радио НС. Всем хорошей погоды, отличного настроения, удачи. Внуку Максату солнечный привет, пожелания добра, здоровья, удачи и сил, терпения и скорейшей встречи. Вера помогает сохранить силу духа и приближает лучшее в жизни. Любим, верим, крепко обнимаем и, конечно, ждем дома. Подписалась сообщением Апашка. Макс, отловите это по-настоящему. Прекрасное сообщение, что буквально кричит о том, как вас любят и, конечно же, как вас ждут. Привет, родной мой, передаю тебе огромный теплый привет через наше любимое радио НС. Мы с Захаркой очень скучаем по тебе, каждый день думаем о тебе и ждем, когда ты вернешься домой. Без тебя очень пусто, держись, пожалуйста, и не падай духом. Мы рядом с тобой сердцем и душой, любим тебя безумно и верим, что совсем скоро будем вместе. Скоро увидимся, я уже рядом, твоя Ирен и сыночек Захарка. Ну, по предыдущим сообщениям вижу, что пламенное сообщение идет прямиком любимому Артему. Вот теперь точно можно сказать, что привет оказался полным еще раз от ваших Ирен и сыночка Захарки. Ловите, Артем, по-настоящему пламенное, душевное, искреннее, содержательное, по-настоящему лелеющее. Ну, друзья, не могу от этих слов отказаться, просто хочу украсить каждое присланное вами письмо и каждую присланную вами строчку. Очень мне нравится их читать, так что продолжайте в том же духом, тем более, что номер WhatsApp для этого запомнить совсем нетрудно. 775-1060-011. Буду ждать в следующем выходе ваши сообщения, так что никуда не пропадайте.
0: Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Удобное время для ваших искренних и теплых.

0: радио.
1: Лайфчат. Новый выход, друзья, в рамках программы приветов и поздравлений Лайфчат вот уже прямо сейчас и наступил. Новые сообщения также успел собрать за этот небольшой музыкальный промежуток, так что погнали и их читать на всю страну. Здравствуйте, Тамерлан, сердечная вам благодарность за хорошую музыку, душевное прочтение наших посланий и чуткое отношение к аудитории радио НС. В такой отличный день обязательно нужно использовать прекрасную возможность, поэтому передаю привет нашему сыну Максатику. Мой родной, сегодня просто скажу, что очень люблю тебя. Мы всегда рядом, пусть даже мысленно. И ты всегда в моих мыслях и в моем сердце. Ты самое дорогое, что есть у нас, и наполняй себя положительным настроем и береги себя. Мы обязательно скоро встретимся, обнимемся, и боль разлуки исчезнет. С любовью, мама, папа и братья. Целую твою макушку, мое солнышко, все это с поцелуйчиками. Большое спасибо, что успели затронуть абсолютно всех, и меня, и радио НС, и наших слушателей, и, конечно, дорогого вашего сына Максатика. Так что, Максатик, знайте, что прежде всего это сообщение отправляется именно вам. Ловите. Своему мужу Евгению передаю пламенный приветик. Как же мне тебя не хватает. Я очень сильно по тебе скучаю. Надоело это расстояние. Безумно хочется к тебе крепко обнять и больше не отпускать. Пусть наши редкие встречи не беда. Мы все же видимся с тобой. Я так люблю тебя. Родные руки, любимые глаза. В разлуке так болят сердца. Я рядом даже через расстояние. Молитвой от невзгляд уберегут. Возможно, речь идет от невзгод. Кто знает. Ну, может, такой смысл и закладывался изначально. Ну, нежно тебя целую, твой ангел-хранитель Наталья подписалась. Замечательное сообщение. Действительно западает в ту самую душу и будто оберегает вас, Евгений. Так что ловите и чувствуйте защиту Натальи. Любимое радио НС и самые лучшие ведущие, передайте, пожалуйста, привет самому любимому супругу Рубанову Вячеславу. Любимый муж, сейчас мы не вместе, но я думаю о тебе постоянно. Осознаю все больше, как ты мне дорог и как я хочу скорее тебя увидеть и обнять. Ты бы знал, как сильно хочется услышать твой уверенный голос и почувствовать нежные прикосновения. Жду нашей встречи. Люблю. Сегодня передала тебе гостинец и лекарства. Береги себя и свое здоровье. Твоя супруга Балдырхан и дети тоже со смайликами в виде уже не поцелуй, но отдельных сердечек. Так что поцелуйчики уже отдельно на вас, Балдырхан, оставлю специально для Вячеслава. Так что мы можем в первую очередь сообщение отправить из рук, как говорится, в руки. Добрый день, любимое радио НС. Передайте, пожалуйста, привет Ахмету из Кукшетау от Жанель. У нас все хорошо. Ибрагим ходит последний месяц в садик. И на летний период нас взяли в центр. Он подрос, передает привет тебе. Обнимаем. Помни, мы с тобой. Одновременно и пламенный привет передали, и целыми новостями поделились, что очень мило. Ахмет, ловите. Тем временем будем, друзья, продолжать. Через несколько секунд номер WhatsApp прозвучит в нашем эфире, так что не пропустите, запоминайте и отправляйте свои пламенные сообщения.
2: NS WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Лайв-чат.
1: Продолжаем, друзья, программу приветов и поздравлений. Лайв-чат. Сообщения тут как тут. Я, собственно, тут как тут. Тамерлан Исмаилов, меня, напоминаю, зовут. Вот такая вот у нас небольшая рифмочка получилась. Ну что же, немного покреативили. Теперь же погнали смотреть на ваши произведения, как говорится, искусств. Я люблю тебя, мамасита, от твоей дочуни. Мамасите, Гульмире, от дочуни. Собственно, Аяулэм пришло. Это очень душевное сообщение. Прям будто подсмотрел в чей-то личный чат. И одновременно и мило, и неудобно. Тем не менее, мамасите, Гульмире, пламенный привет от дочуни Аяулэм, где написали, что вас очень любят. Передаю привет мужу Константину. Жанна, не обижайся по пустякам, извини меня. Я сильно люблю тебя. Где бы ты ни был, я буду рядом всегда. Твоя Айнаш с поцелуйчиками в конце тоже классного приветствия. Действительно, Константин, обижаться совершенно ни к чему. Нужно радоваться, как говорится, расслабляться и отдыхать, ну и ловить эти по-настоящему душевные сообщения от ваших близких людей. Здравствуйте, любимое радио НС. Хочу передать привет всему Казахстану, в особенности друзьям в телеграм-канале чата радио НС Бешманам. Бешманам, скорее всего. Василек, Серега, Евлампия и многим другим. СУ Альбина. Это, получается, у вас некая секта у нас образовалась в телеграм-канале. Да, друзья, если что, напоминаю, у радио НС есть телеграм-канал, где вы можете не только слушать радио в прямой трансляции, но и видеть нас по веб-камерам, где прямо сейчас я и смотрю, вам машу, так что смело переключайтесь и за мной подсматривайте. Будет, я думаю, как минимум прикольно. А также куча-куча розыгрышей. Всегда участвуйте, следите за нами в соцсетях и не пропускайте самое актуальное. Ну а актуальное у нас, друзья, прямо сейчас — это программа «Лайв-чат» с вашими приветствиями. Здравствуйте, любимое радио НС. Хочу передать привет всему Казахстану, в особенности... А, это мы только что читали. Ну, захотелось, друзья, бывает. Здравствуйте, радио НС. Хочу передать привет своему дорогому человечку. Мое золото серебряное. Твой звонок поднял мне настроение. Звони почаще. Люблю, целую от Елены. Ну что же, золото-серебро, золото-серебряный. Те, как бы вас ни называли, явно драгоценный металл. Так что все чаще Елену балуйте своими звонками. Главное, чтобы не стали навязчивыми, и прежде всего душевными. Так что действительно сохраняйте связи, сохраняйте хорошее настроение и ловите эти пламенные приветствия. Здравствуйте, я хочу передать большой привет любимому сыну Прокопчук Владимиру. Родной мой, пусть сегодня у тебя будет хоть немного спокойствия. Обнимаю мысленно и люблю бесконечно. Жду нашей встречи с поцелуйчиками, обнимашками и милыми сердечками. Все равно, что по скриптум специально для Владимира. Так что и вы ловите это пламенное сообщение, чтобы мы плавно заканчивали этот, ну, не музыкальный, а именно приветственный выход. Совсем скоро вернусь вновь с новыми приветствиями. И вы, друзья, не хворайте и никуда не пропадайте.
0: NS WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Лайф-чат.
1: Друзья, прослушали парочку классных треков, вот, например, как «Катя, возьми телефон» практически. Мы прождали достаточно времени, прежде чем она поднимет трубку, но, видать, не судьба. Зато часть судьбы сегодняшней наступит, когда мы, наконец-то, прочитаем ваши оставшиеся сообщения, которые ждут своего истинного момента, прозвучат, собственно, на всю страну и тем самым адресатом, кому оно было отправлено. Вот, скажем, поздравляем Огородникову Наташу из города Щучинск. С днем рождения. Здоровья тебе огромного, наша дорогунечка. Счастья, люби и будь любима. И пусть мечты твои сбываются. Ты лучшая, помни это всегда. Наташа, с днем вашего рождения. Также хочу присоединиться. Замечательные слова вам ваши близкие отправили. Пусть так и будет. Любите, будьте любимы, будьте счастливы. Будьте всегда богатыми. Это, я считаю, многие хотят, чтобы исполнилось. Так что еще раз с днем рождения, Наташа, и отпразднуйте этот день с толком. Добрый день, Тамерлан и Радио НС. Поздравляю вас с наступающими праздниками. Хочу передать пламенный привет своей сестре Алиночке. Алина, я тебя люблю. Ты мое счастье, ты мое сердце. Ты моя любовь неповторимая. Ты моя у нас самая красивая сестра в мире. Я по тебе уже скучаю. Всем желаю удачи. Сообщение отправил Никита из города Шымкент. Здравствуйте и вам, Никита. Пламенный привет отправили от вашего имени прямиком вашей любимой сестре Алиночке. Ловите. Здравствуйте, Радио НС. Хочу передать большой привет моей любимой семье. Супруге Ольге, сыновьям Тамерлану и Эмерлану. Я вас очень сильно люблю. Целую вас крепко. Подпись Наиль. Ну что же, как здесь отдельный момент не упомянуть, что тезке хочется пламенный привет выделить. Ну, что ж поделать, если так прям очень сильно хотелось. Тем не менее, пламенное приветствие, Наиль, от вашего имени также идет всей вашей любящей прекрасной семье. Еще раз, супруге Ольге, сыновьям Тамерлану и Эмерлану. Ловите. Здравствуйте, Радио НС. Хочу передать привет своим коллегам из солнечного Кунаева, Катерине, Алмат и Асланбеку. Удачной работы, хорошего настроения. Если прямо сейчас все вышеперечисленные ребята это услышали, значит, скорее всего, в поте лица старайтесь, делайте свои дела и считайте минуты до окончания этого рабочего дня. Поэтому тоже вам пожелаю всего самого хорошего, чтобы часы пролетели максимально быстро, а музыка вас только радовала и поднимала то самое настроение. Ну что же, ребята, Катерина, Алмат, Асланбек, пламенный привет ловите от вашего, я так понимаю, близкого человека. Будем тем временем продолжать, а возможно и закруглять. У нас буквально несколько минут есть на один следующий выход, но все зависит только от вас. Номер WhatsApp через несколько секунд. Посмотрим, кто же успеет отправить свое сообщение.
0: NS. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Live-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Live-чат.
1: Ну, друзья, кто там сомневался, что это был финальный выход в рамках программы приветов и поздравлений Live-чат, тот может выдохнуть, потому что прямо сейчас успеем зачитать ваши финальные присланные сообщения. Вам большое спасибо, друзья. Успели, услышали и отправили свои по-настоящему душевные сообщения, что должны прозвучать под самый пик программы Live-чат. Ну что ж, погнали. Добрый день любимому мужу и папочке Мамедову Саиду. Теплый, нежный привет. Мы тебя целуем, обнимаем и любим с любовью жена и дочь Златана. И прям вы не пожалели, любимая жена и Златана. Доченька, много-много-много смайликов в виде поцелуйчиков и сердечек. Все это прозвучало очень даже в нашем эфире. Надеюсь, сообщение дошло до, собственно, получателя. Папочка и муж Мамедов Саид. Ловите всю эту нежную любовь, что олицетворяет ваша семья, отправляется только вам. Передайте привет сыночку Юрию. У нас все хорошо. Дед понес передачу Вите. Мама подписалась от Максата. Ну что же, пламенный привет передали, опять же, сыночку Юрию от Максата. И главное, что имеется некая информация, что дед уже понес передачу Вите. Значит, необходимо будет в будущем действовать. Вот, надеюсь, смогли передать небольшую весточку и тем самым закрыть нашу сегодняшнюю программу Live-чат. Друзья, всем большое спасибо за эти душевные сообщения, за этот активный актив. И завтра, друзья, завтра запоминайте 15.00, также программа Live-чат уже с Александром Шмыгалевым. Ставьте напоминалки, не забывайте. А со мной, друзья, мы еще не прощаемся. Следующий музыкальный также посвящу только вам и хорошим новостям, хорошему настроению и очень даже классным трекам. Так что оставайтесь с нами на волнах Радио НС, где мы будем составлять вам душевную компанию.

0: Друзья, все действительно будет хорошо, потому что открываем вместе с вами новый музыкальный час. И делаем это, собственно, с Митей Фоминым с обновленным треком «Все будет хорошо». Песня знакомая до каждой ноты, но в новом звучании она будто получила второе дыхание. Уже с другим настроением, но с тем же посылом, который всегда актуален. Такие треки напоминают, хорошая музыка не стареет. Она просто меняется вместе с нами и снова находит отклик. Держим это настроение и идем дальше. Впереди Джейсон Дерула с не менее узнаваемым звучанием «Take You Dancing». Меня зовут Тамерлан Исмаилов, вы на Радио НС, погнали!
1: Радио НС.

0: И, друзья, настало время пробок, чтобы глянуть, как обстоят дела на наших дорогах. Согласно Яндекс.Картам, в Алматы 7 баллов и серьезные пробки. Друзья, представьте, по проспекту Аль-Фараби со стороны юга вы потеряете 20 минут дороги от улицы Луганского до Маркова. По Раимбека в восточном направлении ожидается затор от улицы Сайна до Тлендиева 25 минут. Ну и по проспекту Рыскулова вновь на восток целых 50 минут вам, друзья, понадобится от Сайна до улицы Букеева. В остальном перемещаемся, видим, что в столице 4 балла и местами затруднения. Больше всего времени потратите по Александра Пушкина от 69 до 93 улицы. Также ожидается затор по проспекту Туран от автосалона до улицы Сарайшек. Ну и по шоссе Аллаш простоять придется от трассы А1 до улицы Житоген. Друзья, всем желаю приятного вечера и удачной дороги.
1: Мимо пробок.

0: Погода на радио НСН.
1: И, друзья, о погоде на 6 мая, то бишь на завтра, расскажу прямо сейчас. По информации сервиса Яндекс.Погода, в Астане ожидается облачный день с прояснениями, с температурой плюс 22. В Алматы же прогнозируется пасмурная погода без осадков, и это с температурой плюс 24 градуса.
0: Погода.
2: Ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұста. Сонда толық боласың, елден бөлек.
3: НС радиосы.

0: Друзья, уже знакомая всем группа Бандера с фирменным треком «Манхэттен». И согласитесь, у многих хоть раз было это ощущение. Представляешь себя где-то на других улицах, в другом городе, в другой атмосфере, как будто жизнь на пару минут становится кино. Кто-то уже действительно побывал в таких местах, а кто-то пока только рисует это в голове. Кстати, психологи говорят, что такие мысленные путешествия – это не просто фантазии, а способ перезагрузки. Мозг буквально переключается, когда мы выходим за рамки привычного, даже если это происходит только в воображении. Ну а реальные поездки работают еще сильнее. Новая обстановка, новые люди, новые впечатления – все это дает ощущение, что жизнь становится шире. Так что, может, такие треки – это маленький намек. Иногда стоит позволить себе выйти за пределы привычного. Хотя бы сначала в мыслях, а потом уже и в реальности.
1: Сенің көңілге ерді алған ең үстігі.

0: Погода на радио НС.
1: Друзья, о погоде на 6 мая расскажу прямо сейчас. По информации сервиса Яндекс.Погода, в Астане ожидается облачный день с прояснениями, с температурой плюс 22. В Алматы прогнозируется пасмурная погода без осадков и с температурой уже плюс 24 градуса.
0: Погода. Высокий сахар, холестерин и давление. Причина этого – нарушение обмена веществ. Принимайте кардиоактив таурин Эвалар. Он улучшает обмен веществ, снижает уровень сахара и холестерина, нормализует давление. Кардиоактив таурин от компании Эвалар.
2: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным, кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер КЗ 16019503Е00 98111818 от 29

0: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: В ТАСС-кредит я уже еду.
1: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Кірпінің жүрегі минутына 300 рет соғады.
0: Жарнама.
2: Высокий сахар, холестерин и давление. Причиной этого может стать нарушение обмена веществ. С ним связаны самые распространенные болезни современности. Сахарный диабет, гипертония, ишемическая болезнь сердца, ожирение. Принимайте кардиоактив таурин от компании Эвалар. Его регулярный прием улучшает обмен веществ, снижает уровень сахара и холестерина, улучшает кровообращение, нормализует сердечный ритм и давление. Эффективность применения таурина при многих заболеваниях неоднократно подтверждена клиническими исследованиями. Кардиоактив таурин Эвалар – это 500 мг высокоочищенного таурина фармацевтического качества в каждой таблетке. Производится по международному стандарту GMP. Кардиоактив таурин от компании Эвалар.
3: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным и кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер KZ16019953003-00-981118 от 29 ноября 2018 года.
0: С радиосында жарнама 356

0: Разные мысли. Почему бесплатный совет принимается как критика, а вот платный – как квалифицированная помощь?
1: Реклама.
2: Этот май будет звучать громко. Культовый фестиваль Рахат Фест. 23 мая. Первомайские пруды. На сцене Зиверт. Группа Fly Project. Лучшие артисты Казахстана. Райм. The Queen. Белучи. Райм Волшебник. Билеты на сходим.ком. Телефон 837-213-38-0. Рахат Фест.
1: Реклама на радио МС 356-6000.

0: Разные мысли. Жить на широкую ногу мешают порванные штаны. Реклама.
1: Алматы. Готовься к особому вечеру. 11 мая. Дворец спорта имени Балуана Шолака. На сцене «Елка». Это больше, чем концерт. Это искренние эмоции, живой звук и та самая атмосфера, которую невозможно забыть. Любимые хиты, которые поют все. Теплая встреча со зрителем и вечер, который останется с тобой надолго. 11 мая, 20:00. Не пропусти. Билеты уже в продаже на сайте ТОП-билет.
0: Реклама на радио МС 356-6000.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

В общем, наши девушки просто огонь. Сжигает красотой и дарит только тепло. Ну а теперь спросите у нее, что за милашка. Она ответит скромно: я девушка-казашка.

0: что-то нового скажи. Звоню на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее синий.

заходи без причин.